чай кастанеас такай калисто май ама топичу калисто вилиляман сато и чайтака вили руалянка кача калисто сенчимети чепуни касканке аре мана парлана и того мунасерганкичу и бай имайнали касканкичи салинту такачу мунаска радио адмовкуна хату напай куяри пекуначку скачаска касанкичи скай вакичи иванка тута часкита вакичи A ver, kunan pikatskanchis iskay chunka kinsat unchay pinisun manchay kay septiembre killapega. Chay kunas purna gaspakan kuwakin kunaska yasta. Hinata, hinapok. A ver, bay, nukanchika kuspachaska kanchis kay tuta chaskita wagichipi maipich palari kuspa kasunchi kausainin chakmantapsi. Ayaki ya kay Bolivia son chepega y katumam suakin kuna kunan diarren ko kolgeos kuna rantiran mana kolgeos kuna kawalian y ningo aman ko stops alcanzan si nespachay kuna starts o yaris pa kasargani kunan diap a ves para di kuna runa mas kuna sabes ningo arma iman iman tar a ves kawalian niyari nespay wakin ningo kuna rantiraku Japón fucharen tan espatu akin kuna rankas kuna psnenko bai tukoy mamanta de focus pa kasansi kai causa in chepeka chay kunas mantap sa palari pus pa kasun che jaber nyau pasta jatuna paiku chachis